Стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитать не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведешия в студне состения, мужа крови и листи не препеловедней, слега же, Господи, уповаю на тебя. Живые помощи вышнего крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой, еси, прибежище мое, Бог мой, уповаю на него. Яко то избавится от сети лов, числа веси мятежно, плечма своим осените под крыле его надеявшися, оружием обыдите истинно его не убоюсь. Боишься страха ночного, стрелы летящие во дне, отвечи во тьме приходящие, отсрящие и беса полуденного, подета страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, а бача, чем и твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не прийти тебе злой рано, не приближится целеси твоему, яко ангелам своим заповесть у тебе, сохрани дитя у всех путях твоих, на руках возьму тебя, да негда притнешь камень ногу твою, на аспида Василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мяукова избавлю и покрию, и яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и влиму спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Агнеца Твоя, Иисусе Марина, завет велием гласом, Тебе женише мой люблю, и Тебе ищущий страдальчествую, сраспинаюся и спогребаюсь крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую Тебе, и умираю за Тебя, да и живу с Тобою, яко жертву непорочную прими меня с любовью, пожершуюся Тебе, то я молитвами, яко милости, спаси души наша, и ныне и присно в веки веков, аминь, яко немым и дерзновение за премногие греки наши, ты же Тебе, росшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление Матерь, неко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милости, пези спасти моги, и же и страдать, и о нас изволивы, скоро да предварят нынче роды Твоя, Господи, яко в нищаком зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти реки наше имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти реки наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш же си на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави.

тесто добротами преиспещрена дева, нетленными венцы венчалась Иси Марино, кроме же мученичества обогрена, чудесы и просветившиеся исцелений, благочестно мученица прияла Иси почесть победы твоего страдания. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемой, славимой Христе Божием, долготерпеливой, многомилостивой, многоблаготробней же праведной, любви, грешной, милой, и же вся за века спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в часе и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления Бога, Слово Рожшую, Сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови. Молитвы.

Боже, Господи, силы все твори Содетелю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоего единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа не спаслава и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам владыка человека любче, прими нас, грешных благодарственные все молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного пререшения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагам, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших славесали помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие же Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание, благодарение высылаем изначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.

терпите

грех наших ради пописанием, и яко погребен бы, и яко восстав третий день пописанием, и яко явися кифе каждый едино на десятим, потом же явися более 500 братьям единою, от них же множайшие пребывают доселе, нецы же и почиша. Потом же явися Иакову, та же апостолам всем, последи же всех, як некоему извергу явися и мне, азбо есть мне апостолов, и же несть достойно речися апостол, за него не церковь Божию. Благодать иди же Божия есть, еже есть, и благодать Его я же во мне.

Пречен архимандритов Иеронима, Кирилла, спочивший братья и святые обители сия, и рабов Божиих, схиархимандрита Серапиона, архимандрита Августина, и романаха Керима, и романаха Гавриила,

Яна, Михаила, Александра, Валентины, Ольги, игумена Косьмы, монахини Екатерины, архимонаха Стефана, Михаила, Людмилы, Анатолия, Галины, вождей и воинов на поле брани, за веру и отечество живот свой положивших, и всех земными нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и уеже

ступидень опалившийся Богу есть, божественную же пия кровь к общению, первые примирись и тебя печали жив, та же дерзает тайственно и брашно яшт, прежде причастие, страшная жертва животворящего тела владычням, сим помолись образом соты бесов, Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, Источниче жизни и бессмертия, сия твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца сопреснослушный Сыне и собезначальный, при многие ради благости в последние дни плоть оболкися и раскнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обновив и разгревшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив, о Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и не есть достоин воззреть на высоту славы Твоя, прогневав Бог Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предал из себя погибнуть и со беззаконий моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, Боря, креси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь его, Владыка, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть небесе и земли, и сия привременные жизни, всего себе по вину греху и сластях по работе, и Твой осквернив образ на творение и создание Твое был, не отчаивая своего спасения каятный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими убо и мне, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое время греху, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные, себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведное, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыне во страсти Твое, якода чистым сведением совести мыя, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущие и пребывающие, с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, еже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь ми, даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якоды и аз со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси, любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен еси во веки, аминь. Господи Боже мой, вем, яко несть удостоен и же доволен, да подкровни ниже храма души мыя, за неже весь пуст и пался есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклонить, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприялась и вертепи, и в яслих и словесных возвещи, сице восприими, и в яслих и словесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же я не удостоил еси в нити извечерять и согрешники дому симы на прокаженного, так и изволи в нити и в том смиренной моей души прокаженные грешные, и яко же не отринул и
же моих возвышайся, свергших вон и уста нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устей, и скверного и нечистишего моего языка. Тогда будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твоей крови, освящение и просвещение, здравие смотри, смирение моей души и телу, облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, подгнание и воспространение злага моего и лукавого обычая, помешление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царственное присвоение, небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, да не на мнозе удаляясь общения Твоего, от мысленного волка сферы лаврен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единицы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени в страх Твой буди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями пречистая Твоя Матери, и вещественных Твоих служителей, и пречистых сил, и всех святых. Аминь. Иди, нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость, человеколюбие, наше все восприемо смешение чистых и девственных кровей, почисти сварошее Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божией, имея силу, Твоим восприятием животворящее, и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копия, смерть, умертви моя душетленная страсть и телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори, предельны Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави вы, постави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское Божие восприятие, и сиедет с ним Отца сиденье почты, с подобия причастия святых Твоим дай, десную часть спасаемых получите, снити им утешитель Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики и соделовы, приятелище имени пока ты таков пришествия, хотя и паки прийти в

Я ж потім готовий проєдувати для того, щоб ви зібрали.

Господи, Свящий благодаря Тебе, Дому Твоему, Ты всех воспасаю, Божественную силу и не оставил, освобождающих на

Благодаря.

0: Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отклинил мяси грешного, но общниками обыти святынь Твоих сподобил Иси. Благодарю Тебя, як имени недостойного, причаститеся при чистых Твоих небесных даром сподобил Иси. Но, Владыка, человека любчий, нас ради умерли же воскресы, и дрова вы нам страшные, сияя животворящие таинства, во благодеяние освящение души телес наших, ваш бытисимый мне выцеление души же и тела, погнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей, теми сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так и Его жития и шета, надежде живота вечного, призна слушни не достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный и бесконечный славы, трящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы все истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поется Твоя во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал благих, и о причислении причистых и сотворящих Твоих таинств, молю, убо Тя блажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и сеней крылу Твоею, и даруй мне чистую совесть, даже до последнего моего издыхания, достойно причащаться святынь Твоих, восстановление грехов и жизнь вечную. Ты бы и хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем. За Отцем и Святым Духом, ныне и присны во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, огнцы, и опаляй недостойное, да не опалишь меня, Содетель мой. Паче же пройди, бауды моя, во вся состава будут ровно в сердце, попали терния многих моих прегрешений, душу очисти. Освети помышления, составу среди с косми в духе, чувств просвети простую потерицу, всего меня спригвозди страху твоему, присно покры, соблюди же и сохрани меня, всякого тела и слова души следного, очисти и омый, и украси меня, удобри, вразуми и просвети меня, покажи мне твое селение единого духа и не к тому зрение греха, да яко твоего дому входом очищения, яко огнями не бежит, так задей всяко страсть, молитвенники Тебя приношу, вся святые чины, вначале же бесплотные. Предтечу Твоего, премудрые апостолы, им же Твою нескверную чистую мати, их же мольбы благоутробни прими, Христе мой, и Сыну Света соделай Твоего служителя, Ты бы иди, и освящение наших блажей души светлость, и Тебе репоподобно, яко Богу и Владыце, и славу все высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир, живот вечный, кровь Твоя честная, восстановление грехов, удержими благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподобление грешного стать и одесную. Слава Твоя, молитвами пречистая Твоей Матери всех святых, и святая Владычица Богородице, свети помраченной моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило меня недостойного причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, народшая истинный свет, просвети моя умные очи и сердца, я же источник бессмертия родшая, животвори меня умышленного грехов, я же милость Тебя, Бога, любовь благоутробная Матери, помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушение в сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, несподобие меня до последнего издыхания неосужденно принимать и пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, ибо иже пети и славить Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си во веки, аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь Ты, очи мои, спасение Твое, где же и силу готова пред лицем всех людей, свет в откровении из веков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны, и во веки веков, аминь. Ты, Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посвяти исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукава.
0: Яко Твои и Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявший благодать, вселенную просвети. Несребролюбие мира без сокровища снизка, высоту нам смирно мудрее показа, но Твоими слевесы наказуя, очи и ани златоусти, моли Слово Христа Бога спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественной благодати Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь Троице единому Богу. И ани златоусти все блажения преподобне, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Представьте все христиан непостыдные ходатайства ко Творцу непреложные, не презрив грешных молений гласы, но пред Бога благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и подчисти на умоление, предстательствующий присно Богородицы, чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшие, первыми славнейшие, без сравнения Серафим, без истения Богослова, родшие, сущие Богородицы, Тя величаем.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови.
0: Христос, истинный Бог наш, молитвенный за чистое Своя Матери, преподобный и богоносный, достижего святоса нашего Иоанна, Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого Святого

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины, и жизнь Ися исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, прииди селися в ныне очистина всякая скверна, спаси блажи души наша. Святый Боже, Сын Грепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Сын Грепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Сын Грепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святые посети и исцели. Немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподим Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Услыша, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою. Небо узнаго льстивых от лица Твоего, судьба моя изыдет. Отче мой, Давид, это правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сие, не обрезися мне неправда. Я, когда не возглаголю то самое, дел человеческих заставился у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя. В стезях Твоих да не подвижутся стопы моя. А с возвах я услышал меня, Боже, преклони ухо Твое мне. И услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тя. От противящихся десницы Твоей сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови к крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, устрашивших мя, врази мою душу мою, держаша, тук, что затворишь, оставила голоша гордыню, изгонящая меня ныне подошвы меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяша меня, яко лев готов, и яко скимин, обитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, трак руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели в животе их и сокровенных Твоих, исполнися чрева их, насытившихся сынов, оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся внегда витимися славе Твоей. Тебе, Господи, возвеку душу мою, Боже мой, на Тебя в повах да не посажуся вовек, ниже да посмеются врази мои, ибо все терпящие Тебя не посадятся, да посадятся беззаконующие в оче. Пути Твоя, Господи, скажи имя сядям Твоим, научи имя. Настави на истину Твою и научи меня, как Ты и себе Бог, спас мой. И Тебе терпех весь здесь день, помяни щедрота Твоя, Господи, и милость Твоя, як от века суть грехи уноси мои я. И неведение моего не помяни, по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, я, Господи, благ и прав Господь, яко ради законоположить согрешающим на пути, наставит кротки на суд, научит кротки путем Своим, все пути Господни, милость и истина взыскающим завета Его. И сведение Его ради имени Твоего, Господи, и очисти грех, но боясь Твой человек, боясь Господа. Закону положит ему на пути Его же из воли, душа Его в благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и заветы Его явитым. Отче мой, вынука Господу, яко той исторгнет от сети нози мои. Призви на меня, помилуй меня, яко единород и нищ есть мас. Скорби сердца моего, умножившись от нужд моих, изведи меня. Видь смирение мое и труд мой. И оставився грехи моя, вишь враги моя, яко умножишься и ненавидением неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, не посажусь, яко уповах на тя, не злобью и праве прилегляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелися милости Твоей, и помножится щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наибачу в ныне от беззакония моего, и греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, а знаю грех, но предо мною есть вину. Тебе единому согреших лукаво пред Тобою сотворив. Яко да оправдишься во славе всех Твоих и победишь, а не когда судить идти.
Себо в беззаконии зачат есмь, и во грехе родима мать моя. Себо истину возлюбила тебе известная и тайная премудрости твоей я. Явил мне си, укрепивши меня собом, очищуся, омыши меня по снегу, убилюся слухом моему, дась радости веселья. Возрадуюся, хося смиренная, отродились от твоих грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто содержи во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго нет имеет меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духа владычни утверди меня ночью беззаконной путем твоим, нечестивый к тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасения моего, возрадуйся язык мой правде твоей, Господи, с неба не отверзиши, и уста мои вознесят хвалу твою, я каче бы восхотелась и жертва, дал бы убо все сожжения, не благоволишь, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Обложи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидятся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертвы правды возношения все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Агнеца Твоя, Иисусе Марина, заветвелием глазом Тебе, женише мой, люблю, и Тебе ищущий страдальчествую, и зараспинаюсь, и испогребаюсь крещению Твоему, и стражду Тебе ради, я когда царствую в Тебе, и умираю за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную прими меня с любовью, пожертвуюся Тебе, то я молитвами, яко милости спаси душа наша, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возросившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловайте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Детство добротами преиспречлено, дева нетленными венцы венчалася, и Марино, кровь мижа мученичества обогренно, чудесы просветившися исцеление, благочестно мученица приялась, и почесть победы Твоего страдания. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробнее, иже праведная, любя и грешная, милуя, иже ся зови ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наше от счастья молитвы, и исправь живот наших заповедям Твоим, душу нашу освети, телеса очисти помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, злоболезней, огради нас святыми Твоими ангела дополчением их, соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступные от Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, ими же весью судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твое суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужде восставши на меня грех, изыскаши душу мою. И не предложишь, а Бога пред собой, себе Бог помогает мне. И Господь заступни души моей, отврати злая врагом моим. Истину Твою и потреби их, волю пожру Тебе. Исповимся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякой печали избавил меня, сина враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не прерви моления моего. Вон мимию, услыши меня во скорбях печалью моею, и смятовся от глаза вражая служение грешнича, як уклонишься на меня беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятися во мне, и боясь смерти нападе на меня, страх и трепет прииди на меня, и погримя тьма и рех, кто даст смирелей, я как голубини, полечу и почию, все удалися бегая, и водворися в пустыне, чаю Бога спасающего меня, от малодуша и от бури потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие и пререкание во граде днем и ночью обыет, и по стенам его беззаконие труд посреди его неправда, и не скудец стон его ли хвалить, яко ачи бы враг был насильный, претерпел бы хубо, и ачи бы ненавидимя на мя величивал, укрыл бы все от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брачен дому Божий, ходихом единомышлением, да приедешь же смертно, не отдусни до Твоя живе, и алка лукавства в жилищах их посреди их. А с Бога возвах, и Господь услыша меня, вечер за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающихся мне, яко во мной себя пусто мною. Услышит Бог, и смирит вес, и прежде век не боим изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскорниша завет Его, разделишася от гнева лица Его, и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, паче лея, и даст устрелы воззрези на Господа печаль Твою, и то Тебя припитает, и даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не зведешь, и я студенец исцеления, мужи крови и льсти не приполовят дней своих, а же, Господи, уповая на Тебя, живы в помощи высшего в крови Бога Небесного, во дворице речет Господи ви, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповая на Него, я готов избавить от сети ловче, и ослабись и мятежно присматриваешь своим, осените под крылья Его, надеющийся, оружием будете истинно Его, не боишься страха ночного, стрелы летящего дня, отвечивать мне приходящие, острящие беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, тьма одесную Тебе, Тебе же не приближишься, обаче чьима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище Твое, не приидет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповеси Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмите, и когда приткнешь камень ногу Твою, на аспиды Василиска наступишь, и поперечь льва и змея, яко на меня упова, и избавлю, и покрою, и яко познай имя мое, воззовет ко мне, и услыша его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его, долготой дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Агнеца Твоя, Иисусе, Марина, завет велием гласом, Тебе, женишая мой, люблю. И Тебе, ищущий страдальчеств Твою, и соспинаюсь, и спогребаюсь к крещению Твоему, и стражду Тебя ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тебя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную, прими меня с любовью, пожертвующуюся Тебе, то я молитвами, яко милости спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
яко не имем и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже о Тебе рокшегося, моли Богородица Дева, много поможет моление Матерне ко благосердию Владыки, не порезу грешных мольбы все чистая, яко милость Фесе спасти моги, иже страдати о нас изволивы, скоро-то предварят ныне щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело, помози на Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, и избави нас очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй.

Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Детство добротами преспречленно Дево нетленными венцы венчалося, иси Марино, кровь миже мученичества обогренно, чудесы просветившиеся исцелений, благочестно мученица прияла, иси почесть победы Твоего страдания. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняемый славе Христе Божий, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробне, иже праведное любя и грешное милуя, иже ся зови ко спасению ее обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше участие молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы до получения их, соблюдаемый, наставляемый, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херовимую, славнейшую, без сравнения Серафим, без остления Бога Слово Росшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже, Господи, сила сия твари Содетелю, иже за милосердие беспрекладное милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честными Его Христом рукописание грех наших растерзавы и победив эти в начало и власти тьмы, сам, Владыка человека, любче, прими нас грешных, благодарственное сияй молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех узловите насыщущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не клони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею изви душа наша, то Тебе всегда взирающая, и еже о Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного, присносущного, зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и все святыми, благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

спасении Господа.

войдя Иисус в Иерусалим, поято понадесять ученика едины на путь, и речей все восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиереям и книжников, и осудят Его на смерть, и предадят Его языку на поругание и биение и пропятие, и третий день воскреснет. Тогда приступи к Нему, мать и сыну Зеведееву, сыном своима, кланяющийся и просящий нечто от Него. Он же рече ей, часов хочешь, и глагола ему, рцы досядета, сия, оба сына моя, едино десную тебе, едино шую тебе во царствие твое. Отвечав же Иисус рече, невеста сия часу просита, может ли пить чашу,

еже сесть, ади служи мне, я жую мне, несть мое дати, но и уже уготовася от Отца моего. И слышавши 10, негодоваша обою брату, Иисус же призвав их, рече, весте, яко князь из их господствует ими, и велицы обладают ими, не так уже будет в вас, но и же аще хочет вас вящий быть.

да послужат Ему, но послужите и дайте душу свою избавление за мною.

Святого Благословения.

Спасателя святые обители сия, и о всех прежде почивших отцев и братьев, для лежащих и подсудных.

вышедшего в Духе, обышедшего в Духе, в России.

защитники Отечества нашего, и оеже утвердите нас всех, вере единомыслие, здравие и силе Духа, рцем всем Господи услыши и

Западе твоих земли, крепость духа не спасли, во смерти раны принятия сохрани, душевной кровью и нами сущие в дом веди, падающие напитай, и дующие страждущие укрепи и исцели, смертей и печали сущим надежду благую утешение подай, всем заводнись и убиет, и от раны болезни скончавшимся, прощить грехов дары блаженны покорится твои. Исполни нас всех у тебя веры, надежды, любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир единомыслие, друг к другу любовь, верные люди твои, якуда единый.

Тот изначально дает цвет, из трясет перед плоти, стоящим твоим духом, и не прелесть.

Господина нашего Преосвященче Кирилла, епископа Сергия Патарского Никонского, и когда Рассветлин Трансепа в мире целых честных, здравых, долгомествующих, право

Americano, yo soy de

Проте яся чоловіче тіло володіще страхом приступі, да не опалішеся огонь боєсь. Божественно же пія кровь по общению, переоплемитися тебя печалючим. Та же дерзая дайся набрашно, я ж прежде причастие страшной жертвы. Живот горячего тела владычно, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий, наш источничий жизни бессмертия, сия твари, видимое, невидимое содетелю, безначальный голоса со пресносущной сыне, со безначальный, премноги ради благости, в последние дни плоти волкися, распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови разлившее грехом и сество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согрешив по Господи, согрешив на небо пред Тобою, и не из достойного зрения на высоту славы Твоя, прогнев бы Твою благость, Твои заповеди, приступив, не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивши, долго терпелив же, много милостив, не предал и семя, погибнуть и со беззакомьем моими моего всячески, ожидая обращения, Ты порекалась и человеколюбче пророком Твоим. Яко по теням не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, еже вы будь ему. Не хочешь, Владыка, создания Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечества, но хочешь всем спастися, и в разум истины прийти, тем же и ас, очень стойные небесе и земли, если я привременно жизни всего себе повину в греху, и сластем по работе, по Твой скорних образ на творение создания Твое быв, не чаевая своего спасения, каяны, на Твое же безмерное благоутробие, дерзая прихожу, прими во меня человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блуд ногой, возьми во тяжко бремя грехов, грех в земле мира немочи человеческой исцеляй, труждающийся обремененно к себе призывай и покаевай, не пришед и призвать и праведно, но грешно на покаяние, и очисти меня от всяких скверных плоти и духа, научи меня совершать от святыни во страсти Твоем, яко до чистым сведением совестью моей я, святынь Твоей часть приемлю, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имей Тебя внеживущее, пребывающее со Отцем и святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд не будет, причастие причистых и жезрящих тайн Твоих, ниже да не очень буду. Душе же, телом, отъезжу недостойно тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего вздыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго, общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я когда и со всеми избранными Твоими общих буду, нетленных Твоих благ я же уготовился любящим Тебя, Господи, в них же препрославленности во веки, аминь. Господи Боже мой, в веке не издостоин, ниже доволен до подкров, нидеши храма души моей я, за неже весь пусты пался, если не мывшим во мне бедствует достойно. Еже главу подклонительно, я кажется, соты нас ради, смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, и як уже восприяла себя в тепе, и в яслых бессловесных возлещи и сицы восприми, и в яслых бессловесных моей души, и воскверненно мое тело в нити, як уже не удостоилась и в нити сочеряти, согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души прокаженной грешной, и яко же не отринулась и подобно мне блудницу грешную, пришедшую, прикоснувшуюся тебе сицу, умилосердися, и о мне грешным, приходящим и прикасающимся, яко же не возношался из сии скверные, уст нечистых целующих, а ниже моих возношайся скверших, о, на уст нечистых, ниже мерзких моих, а нечистых, у стены скверного, и нечистящего моего языка, надо будет мне уголь пресвятаго твоего тела, и честные твоя крови во освящение, и просвещение, и здравие, смирение моей души и тела, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, отгнания и возбранения злага моего и лукавого обычая, в умешлении страстей, снабдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царства, присвоение, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, да не наносит, удаляясь общения Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един сын, свят владыко,
посвяти мою душу и тело, ум и сердце, завесай утробы, и сегодня обнови в колени страх твой у детей моих, и освящение твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, укрепляй мир и живот мой, сподобляй меня и одесну тебе предстояние со святыми твоими молитвами, и моленьми пречистая твоя Матери невещественных твоих служителей, и пречистую силы всех святых от века тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный, Господи, за неизреченную милость, человека любя наши все восприемы, смешения, очистых и девственных крови, паче средства родшие от Духа Божественного, нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире, и силой Твоим восприятием, жертвящее спасительное страдание восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертвимая душетленная, страсти телесные, погребение Твоей мадово пленивое царствие, погребимое благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духе разорит редневным Твоим и живоносным воскресением падшего правоса, восставимя грехом поволшего, сего образом непокаяния предлагая, преславное Твое вознесение плоское обожив восприятие и сиедесным отца сидения почты, с подобными причастием святых Твоих тайн и сную часть спасаемых получите, снитием утешителя Твоего Духа сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятелище мне покажи, какое пришествие, хотяй паки прийти, судите вселенной правду, и благоволи мне усредствие на областях, судию и Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имей власть человеком оставлять грехи, яко благо человека любит презрим моя все введение и неведение прегрешение, исподобие не осужденно, причаститесь о божественных и преславных. Аминь.

Самый честный кровь своей молитвы. Помилуй просветлейшей любовью, не Бог, я Бога же делом, я Бога не вижу. Из подобия меня осуждения, и пути кайтанцы, восстановление грехов, и пенсии, где все кайтанцы, где все не Бог. Сейчас мы примем не бороться, не лоб занятий дам, я прикуда, но я разбойник, если бы я

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

мученицы Марии, на ее же памятнице, на всех святых. Помилуйте, спаси от нас всех благ и человек.

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного, но общникам и виде святым Твоим сподобилось, и благодарю Тебя, яко мне недостойного, причаститесь о причистых Твоих и небесных даров сподобилось, и но, Владыка человека, любче нас, ради мира же и воскресы, и даровала нам страшное сия, и животворящее таинство во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть и сими мне во исцеление души же тела и погнание всякого, сопротивного просвещения, очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь лицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего Царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе нашему, Владыце и Благодетелю, так и сего жития исшед, о надежде живота вечного, в пресносущный достигну покой, и те же празднующий глаз непрестанная бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброта неизреченную, Ты боси истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже наш, и Тебя, поедствует тварь во веки, аминь, Владыку Христе Боже, Царю веков и Создателю всех, благодарю Тебя всех яжами и степот благих, и о причащении пречистых, и жезрящих Твоих тайн смолю, употя блажа, и человека любчая, сохрани имя под кровом Твоим, и вся некрыла Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святым Твоим, во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты боси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава высылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков, аминь. Да, выпиши мне плоть Твою волю, огонь Сы и поля, и недостойно, да не полиши меня, Содетелю мой. Паче же пройди во уда моя, во вся состава, во утробу в сердце, поболи терни всех моих прегрешений, душу очисти, среди помышления, состав утверди, сквозь миф купи, чувств просвети простую пятерицу. Всего мяс пригвозди, страху Твоему присно покри, соблюди же, сохрани меня от всякого дела, слова душотленного, очисти ее мою, краси меня, удобри в разуме, просвети меня. Покажи мне Твое селение, единого Духа, не к тому селение греха, да яко Твоего дому, входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяко страсть молитвенники, Тебе приношу вся святые, чином начале же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее приними Христе мой, и Сыном Света Содела Твоего служителя, Ты бы единый свет свечения наших, блажи души светлость, и Тебе любоподобное ко Богу и Владыце, слава всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов будешь же мне благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, спаду в мя грешно, густать одесну, славу Твоя, молитвами пречистая Твоя, Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моей души, надежду, покрою, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господа, беломейте недостойного причастника быть, пречистого тела, честной крови Сына Твоего, но роща истина, свет просвети мое умное очи, сердце, я же источник бессмертия родшая, Боже, утвори меня умышленного грехом, я же милость Бога Бога, любо благоотробная Мать, помилуй меня, дашь мне умиление, согрешение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззваний, и пленений, помышлений моих, и сподобь меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайну священия, во исцеление души же тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славить Тебя во вся живота моего, яко благословенный, преблагословленный сила веки, аминь, ныне отвечаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мое спасение Твое, еже сего готов пред лицем всех людей свет в откровение языков, и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам внесь, остави нам долги наши. Яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, как же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети, не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее, показану Твоими словесы, наказуя. Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать и Твоими устнами вся учише, поклоняйся в Троице единому Богу. Иоанне Златоусте, все блажения преподобнее достойны, хвалим Тебя, сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Присадница христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презы грешных молений гласа, но при дворе яко благая, на помощь нас верно зовущих и ускори на молитву, и подчися на умоление предстательствующей присно Богородицы и чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувиму, славнейшую, без сравнения Серафим, без остления Богослова родшую, сущую Богородицу от Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыко, благослови.
1: Аминь.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесных, Тешителю души истинной, же везде сый вся, исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди и все десевны, и очистины от всяких скверны, спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и же и Сын на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбленное селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворе Господней, сердце мое и плоть моя возрадовастися от Бузи живи, ибо птица обрите себе храмное, горлица гнездо себе, иди же положить тенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, Боже, не живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, Боже, муж, ему же есть заступление, у Тебе восхождение в сердце своем положи, Твою доль по отчаянному месту и же положи, и благословение да законополагай, пойдут от силы в силу явится Бог Богов Сионе. Господи, Боже, силу слыши молитву мою, муж и Боже Яковле, защитники наш вещь Божий, призри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворе Твоих паче тысяч, и из воли приметайся в дому Бога моего паче, ниже житьми в селении грешничьих, яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих не злобием. Господи, Боже сил, блажен человек, уповай на Тебя. Боговоливайся, Господи, землю Твою возвратилась и плен Яковлев, оставивайся беззаконие людей Твоих, покрылись все грехи, укротивайся весь гнев Твой, возвратился и сед гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и давай.

Прочеша дух Его и разум и слово устама своима, не потребиша язык, яже рече Господь им, и смесиша вся в языцах и навыкоша делом их, и поработавши с дуканным их, и быстрым соблазн, и пожроша сына своя чере своя бесовом, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чере, я же пожроша истуканным ханаанским, и убиена бы земля их крови, и сквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящими, видящие их, и стужиши и грози их, и смиришися под руками их, множится избави я от тих же, приогорчиши его советом своими, смиришися в беззакониях своих, и видя Господь, нигда скорбете им, нигда услышишь и моление их, и помяну завет свой, раскаяся по множеству милости своей я, и задеявши дроты пред всеми пленившими я, спасины Господи Боже наши, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитесь во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекутся люди, буди, буди, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Исповедуйтеся Господу, яко благ, яко век милость Его, дари хоть избавление Господем им же, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запада, севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущая душа их не хищезе, и возваша ко Господу, негда скорбете им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, нити во град обительный, да исповедится Господеве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытилась и душу чую, душу алчущую исполни благ, сидящий во тьме и сене смертный, окованный нищетой и железом, яко приогорчишь словеса Божия, совет Вышнего раздраживша, и смиришь в труде в сердце их, изнемогоши и небе помогай, и возваша как Господу, негде скорбете ими от нужд их спасения, и изведя я из тьмы и сене смертные узы их растерза, да исповедятся Господи милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, бери железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий по ради своих смиришися, всякого брашного знушайся душа их и приближишься до врат смертных, и возваша ко Господу, негда скорбеть ими от нужд их спасения, посла слово свое исцели я, избави я от растлений их, да исповедятся Господи милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море, в кораблях, творящие делание в водах многих, те, видишь, дела Господни, чудеса Его во глубине, речей стоят дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и нисходят до бездн, душа их злых таяше, смятошися, подвигошися, яко пьяные, вся мудрость их поглощена бысь, и возваши ко Господу, негде скорбете им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишине, умолкоши волны Его, и возвеселишися, яко умолкоши, и наставя в пристанище хотение своего, да исповедится Господи и милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви люд, сына седалищих старец восхвалит Его, положилась реки в пустыне, исходища водная в жажду, землю плодоносную в сладость, а злобы живущие на ней, положилась и пустыня во езеро водная, землю безводную во исходища водная, и населит она

оставишь ограды обительные, и насеешь осева, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я умножившееся зело, и скоты их не умали, умалишися, ословишь от скорби, золы, болезни, излияшь уничижение на князя их, и облазни я по непроходне, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи якого в соотечество, узрит праве и возвеселяться, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудро сохранится, я и уразумеет милости Господь.

стан рано. Исповимся те люди, Господи, мою Тебе во языцах, яко велия вверху небес милость Твоя, да облак истины Твоя. Вознесися на небеса Божие, по всей земле слава Твоя, яко да избавится возлюбленный Твоей, спаси десницы Твоей, услыши мя. Бог возглагола во сердцем своем, вознесуся, разделюсь и кимой, вдоль селения размерю. Мой есть Галат, и мой есть Моносия,

0: покорившися, кто едет на воград ограждения, или кто настает медоедумеи, не ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, Боже, в силах наших, дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое, а Боже, сотворим силой Той, не чижит враги наши. Боже, хвалы мои, я не примолчи, я к уста грешничая, устали силога, нами отверзошася, глаголоша нами языком льстивым, и словесы ненавистными обидошами, и бражуся со мною туни, вместо ежелюбитими оболгахами ожемаляхся, и положи же на меня злая за благая ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, нигда судитесь ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех, да будут дни его мали, и епископство его да примет ин, да будут сынови его Сирии, жена его вдова, движущиеся да преселятся сынови его, и воспросят, да изгнание будут из домов своих, да взыщет взаимодается и лика суть его, и да восхитят чуждые труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде единым да потребится имя его, да воспоминется беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну и да потребится от земли память их, за ниже не помяну, сотворите милость и погнать человека, нищий у Бога, и умиленно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалиться от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в нити, яко вода в утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему яко риза в нюже облачиться, яко пояс им живыно опоясуется, сие дело оболгающих мя у Господа и глаголющих лукавое на душу мою. И ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищий у Бог есть масса, сердце мое смятеся внутрь мене, яко сенник да уклоните сей от яхся, стряхсокся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися, елей ради, и азбы в поношении им видишь, и мя покиваши головами своими, помози мне, Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеет, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворила сию, прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающие на мя да постыдятся, и раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одежница, яко одежде и студом своим, исповемся, Господи, зело усты моими, и посреди многих восхвалю Его, яко предста одесную Богу, конечно, спасти отгонящих душу мою, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.
1: Твоей благодати.

Господи, чтось умножишь осуждающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголю души моей. Не спасение ему, Боже, его, ты же, Господи, заступник унеси. Слава моя, и возноси главу мою, гласом моим, ко Господу возвал. И услыши мя от горы святые свои, я, заснув и спах постах. Яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей. О, крест нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Яко ты поразил еси вся враждующие месту и зубы грешников сокрушил еси. Господи, есть спасение на людях твоих, благословение твое. А заснув и спах постах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью твоей обличивши меня, ниже гневом твоим накажешь и меня. Яко стрелы твои онзоши во мне и утвердилась и на мне руку твою, несть исцеление плоти моей от лица гнева твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне восмердеше и согнеше раны мои от лица безумия моего. Пострадав и слепохся до конца весь день сету охождах, яко лядуя моя наполнившаяся поругание, несть исцеление плоти моей. Озлоблен бых, измерився до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое светися, оставимя сила моя, и свет очи моей несть со мною, и не и то не со мною, друзи мои, искренние мои, прямо мне приближишь оси старша. И ближние мои, отдалечи меня старшие, нуждахуся, ищущие душу мою, и ищущие зла мне глаголову, суетные и стивные весь день поучахуся, аз же яко глух не слышав, и яко нем, не отверзай его своих, и бых яко человек не слыша и немый, о сердце их обличение, яко на тебя, Господи, уповах. Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревда никогда порадует меся врази мои, никогда подвижайтесь ногам моим. На мя вели речи ваша, яко за раны готовы, болезнь моя предо мной есть руину, яко беззаконие мое, аз возвещу и попекуся о грехе моем. Рази же мои животы, укрепишься паче меня, и умножишься ненавидящие меня без правды. Воздающими злая, возблагая, оболгах у меня за не гоня в благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжадать Тебе душа моя. Коль множится и Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней безводне, тако во святим явився Тебе видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, пусть не мои похвалите Тебя, тако благословлю Тебя в животе моем. О имени Твоего сдержу руцы мои, яко отока и масти да исполнится душа моя, и усна мо радости восхвалят Тебя уста моя, паще поминах Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко был еси помощник мой, в крови грилу Твоею возрадуюся, прильпи душа моя по Тебе, мне же прият весница Твоя, и же слышаша душу мою внидут в преисподней земли, предадятся в руки оружие части лесова будут, царже возвеселится о Бозе, похвалится вся клины сирим, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в тебя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу твоею возрадуйся, прильпи душа моя по тебе, мне же прият весница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи,
Господи Боже, спасение моего во дни возлах и в ночи пред Тобою, да внидет Тебя молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот моя до приближися. Применен бых с нисходящими в робы, яко человек без помощи мертвых свобод, яко язвы не спящий в гробе, и же не помянулся к тому, идти от руки Твоей, я отринае не быша, положившими в робе преисподнем, темных и сине смертни, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелися на мя, удалил все знаемых моих от меня, положившими мир за себе, и этот бых и не схождав. Отче мои, изнемогости от нищеты, возлах Тебе, Господи, весь день. Воздех Тебе, руцы мои, и да мертвыми Твоиши чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесть, кто в гробе милость Твою истину Твою погибели, и да познана будут во дне чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз Тебе, Господи, возлах, и утро молитва моя предварит Тебя. Ой, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в труде под юности моей я вознежися, смирився из немогов. На мне придуша гневе Твое, устрашение Твое возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода, весь день удержаша мя в купе. Удалил вести от меня друга, искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возлах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя Святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милости и щедротами, исполняющего во благих желания Твои обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Своя, Моисеове, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив. Не до конца прогневается, не живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворилось нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней в земле утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. И лико отстоят восточцы от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедрит, ущедрит Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко пексись мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так оцветет. Яко дух пройди мимо не будет и не познает дома места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его. И правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготова престол Свое царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не правдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил я землю живот мой. Посадил мне весь темных, яко мертвое века, и уныло мне дух мой. Во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение в руку Твоей, поучахся, воздев Тебе руцы мои. Душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой. Не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь Божий пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой.
Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живейшими оправдывай Твоею, изведешь от печали душу мою и милостью Твоею потребишь враги моя, и погубишь вся стужающие души моей. Яко раб Твой есмь, услыши меня, Господи, в правде Твоей, не внидишь суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не внидишь суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.